0: Слушайте ни в интернет на адрес
1: radiometronom.com.
0: Любимото радио.

0: Не паркирай на место за трима. Моля те.
1: Добро утро. Слушате Метроном.